0: Госпожа председатель, признательны заместителю спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Клаудио Кордоне и помощнику генсекретаря по гуманитарным вопросам Мохамеду Яхе за обстоятельные доклады по ситуации в САР. Внимательно выслушали представителей гражданского общества. Вместе с тем должны подчеркнуть, что такие докладчики должны представлять информацию СБ по вопросам международного мира и безопасности. Другие же темы должны подробно обсуждаться на специализированных ООНовских площадках. Фиксируем усилия сирийских властей по преодолению многочисленных вызовов переходного периода. За прошедшие почти два года правительству САР удалось достичь определенных успехов, однако в целом положение дел в стране остается сложным.
1: All right, we're going to pull away from this. Doesn't look like this is in English. We're also hearing from the Russian Federation right now. But we're going to go ahead and take our next commercial break. Then we're going to bring in our next guest after that. We're focusing on the congressional races in New York when we come back. So 2 minutes. We'll be right back. Stay tuned.